Шаг за шагом, только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная пыль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущен.